аралуглу иккутэкэлуги якарпаккиллулиллу тамаккуамерсарлуги иналуи тамар анигачокуумма имаагла токкиарсати симатсуумуллуги панерсарпаккалуарлу панерсарсимагалуарлу таима иккутиарди биакарпаюмма та ивалуасуккангапа ягаакарпаюмма игараджерлугуру тамаунга игараачаавалуану авалуриулаарлугилла мерсорлугу таманна туппе ааққиттиарсуни исиватта аккауттиартуфиттиоқаалаақтасаарсимай таппа таманна силатаа пилериттиарма игараангалу пилериттиарлуна паангатлу авалуа пилериттиарлуни таманнайла перуттиартукулу пеққувингаала таманна таманната пеққувинга суфилавартаттаиламагиллугу наламунаа усиксертунгунасуккиллугу таманна силатаа пилериерма илунгаанга таққаннайла иллу илунгаанга санангаалериллугу иналлаттиартиннасуллугу иллерту аққакситтиарлугу тамаккуалу китеқат ила китексам ло иклисиксаллу тамаккуангуллути тамаккуа има такиюаровакту сауннингиммисиугалуа илуиттукку таани пивайангиммигатта илангани илангиллу илангиллу ааккаулаарпаккуларлути наатторулусераангаттулу уигуллуи кисианаунақаттасугиллуни китексарлу иклисиксарлу амалу натэ илан илаанне қижуиннаруйуннарпагминяни илангэ қижууллуни илангэ усаханни илақа илақаларсэ тим таймаангэ соққусуммигама илангэ қижууллуни илангэ усаханни натэққэрсэ мақарусарни сорусарулуллунга таймаа соққусуммиява тамаккуа иннаулерлуни тамаккуа иниллаксярасуллуи иққианаг тиақатталаарсимаммат оққуусуккулаарлуни илэ икум икумакитсоқулуугалаарлуни оққуусуккулаарлуни қувиасуттиақатталаарсимаюга қувиасуиннартук пагнаги илаа қувиасуиннартуалуу таақаттасугаммиюгалуа қувианарниги таиккуа катсаанарниги иққауманалуартуалуумаммиса табару икуллиақаттартиллугу наттерцоқаттиақаттартиллугу таманна катсаарналуарпаюммисо қармисимал лапун қармаксамуттиарсималерлуни тиллуни тил эла қармаксаму исерсиматтиалерлуни пилериттиарсималертиллу апилитаиннерлуни акаутуалуувайамми акаутуалуяарпайо акаулаттаақартайсунгала таппару икиарлисериерсиманани сури силаму такуннасуксяриппайуммигама апеқусингилуарникума силаттиамаусақаанга қувианартуалуқаттайуммиса таба окиукку таанна иллу наюиннарнеалерлугу ила неқиссақаттиарлуна таппаани нунакисами нунакисатоқарми окиукку нунақайнарнарпасуммигма неқиссақаттиақаттаарнеалерлуна таппаани нунакисами унугари наттилин қарнерсаму аарлаарпасуммигатта даттеқарнерс даттер ила аглулин аглулинмо қаллит таавасуммигатта иллувигарми нерпасуммию таама қармарлатаан қималлугу таппагна аерсарнақалусалеқаанга каерсуппаси таанунга икерпасингааму аауллаангаарлуни пайуммигатта иллувигақарлата иллувига таа иниллаттиақасуллугу иқианагиттиақаттарилли эққуйуннарситиннасуллугу илупеққерлугулу таманналу иллинга акингиллу тааккуа ааққаксуттиарлуги иллувигаакку килуа аттилуангиппа эққуйуннарнерсаумимма килуа қоттигиуми суппа эққуйуннарнерсаулунигаа амма уаттинги тааккуа қуттиннеуваюммигмата тайкку иллувигай тама таймаагу оққуйорнаарнерсаа

0: qaraw tifut qanuiqquungittuugalaanuku ilangi ili ilitsutsikaallaqattermata oqaalakkanneqattaritti tussersaungikkaangassi 1888 896 4135 ammaru 9796151 ammo majorasuktillugit ilangi nanorsikaallaqattartuksaavai sanerayangmiu ammo majortakataktuaroraw matawa unorjumi sungartuni akvortuit atjingwakku takukatarortakka teikangaartumit ainanaksarma aksu tamagararorlunga ippaksa
1: dungasuttaqitti ukiaksaangorpallaalluniila nanornit тикеқартау жуминнақатта симаниалэрмиюқайну налиннин тунгасуттиақитти оқараққатта қуяруг ангунасуктулеқи куссилуунни аақкси сималэрнерпата тусаумаярсинни наннугасу ниунаартуу миксаанут ука амусеқаттармата уллунуру қассинукиа наннугасугуннарпаклути қасс уллукасаартунгнеққай питита пивеқартитау қаттартут наннуксимангиттақаангаталоқай амуяксангортитау каннерпаллути тейманнаилингаақулу ясунгунматаукаану налит омайорнеартиккут икаюутиксақулуяаруи таффа тусартау юматаору веқанерли парнаисимангмангаасси таматумани Kausakarunnatteartusi 1888-896-4135 Uvaruni 9796151 Tungasutteartusi